0: Звездова.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге Жан Барандер ұсынады. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда жаңбыр, 16 градус жылы, кешке 15 градус жылы болады, жауын жалғасады. Шымкентте плюс 20 күн бұлтты, кешкі уақытта 20 градус нөлден жоғары болады. Ақтөбеде күн бұлттан тұр, плюс 22, кешкісін 14 градус жылы болады, жауын күтіледі. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Меня поставили в кладовку. Я вообще-то дизайнерская.
3: А я из Двери Сити. Меня выбирали с любовью.
4: Слышали? У них филиалы по всему Казахстану.
5: Двери, которые не просто стоят, а создают стиль. Двери Сити. Найди свою. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикиби 19/4. Атырау, Дастор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4. Двери Сити. Твоя дверь, твой характер.
6: Аспан ФМ-де, Триангл-дан, Жолдерега.
7: Көктемде күн күрт өзгеруі мүмкін. Бұл жүргізу стилінде өзгертуді талап етеді. Триангл еске салады. Жағдайға бейімделіңіз.
8: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. «Триангл». 50 лет вместе с вами. Шины «Триангл» в шинных центрах «Сантайрс» и «Санклаб».

0: Шевченко. Біздің инстаграм Восход Алматы. Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.